на лов. Пойти, тиру, фа-фа, фа-фа, фа-фа, орвют плеть, пока са-са-са, слиднем, да? Мотой держи, пупуа, пупуа, пупуа, пушка-то. Пока сдержал, не-не-не-не, ничто. Что сам попутная, попутная, помощник лучи. И как ты си, фа-фа-фа-фа, парвин така, ге-ге-ге, рам пута, пута, пута, пута, пута, пута, пут един данер. Един зазад, зазад, зазад, заспазах, бе. Ама са-са, заспи, и даже пу-пу-па, пу-пу-па, пухарква. Викам бай тикик, тикик, тикик, тикик, тикик. Абе зазова, зазова, заспозах, да. Да вика ша-ша-ша-ша, бе, ша-ха, ша-ха, ша-ха, шоу събудиш. Са-са-са-са-са-са, събуя, вика, обувките, обувика, тарлъците. И давай на пра-пра, прасти, ха-ха, танца чува. Тръгнеме на пра-пра-пра, прасти, като балерини, потъп.